0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дэнс лето
2: на рекорде. Yeah!

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Рекорд.

0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Питере в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+.

0: Рекорд реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу Бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Ваш карт.
3: Наш прайс. Карт прайс.
4: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
5: Дисконт-центр «Румба». Новые возможности шоппинга. Суперакции августа в аутлетах. Не надо ждать. Примеряй и забирай. Все бренды в аутлетах оригинальные. Проверено. Центр дисконтов и аутлетов «Румба». У метро «Кировский завод».
6: Цены 2016-го в цех 85.
7: Гав-гав. 10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях цех 85. Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте цех85.ру. Возрастная категория 6+.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySideSync.
4: ООО CitySideSync Москва. ОГРН 112-774-627-08-60.
5: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
6: Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place, чтобы зажечь огонь в наших сердцах и вместе провести еще одну незабываемую ночь этого лета под звуки любимой музыки. 3 танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: 0+.
14: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
15: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
16: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
17: В «Ленте».
18: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.

0: кто тебе постоянно пишет.
1: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
0: Да? А у нас в коттеджном поселке «Северное сияние» ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
2: Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverneye.ru. Застройщик ООО «Северное сияние». Не оферта.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 2 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Ваш карт.
7: Наш прайс. Карпрайс.
8: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Карпрайс. Купим любое авто.
9: Цены 2016-го в цех 85 гав-гав.
10: 10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях цех 85. Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте цех85.ру. Возрастная категория 6+.

0: Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Питере в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru/18+.
1: Рекорд, реклама. Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не ответа.
2: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
3: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
2: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
3: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
2: А вы чего ждете?
3: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
4: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
5: Концерт или футбол? Выбирать не придется. 16 августа на «Газпром-арене» концерт Тимы Белорусских и яркая битва двух столиц. «Зенит» против московского «Динамо». Начало матча в 14:30. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, буфеты и рестораны с кухнями разных стран. Не упустите яркие моменты лета. Получите максимум эмоций и впечатлений. Подробности только на официальном сайте клуба. 0+.

0: Рекорд реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: 23 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Йоу, всем привет, всем выходных, с вами Никита Бурягин, и это новый 950-й выпуск Суперчата. Диджей Фил у нас в Китае, говорим ему и шлем отличнейший нихао с просторов Петербурга, конечно, вот так взял и улетел. Поехал исследовать новые технологии. Филипп для нас, конечно же, привезет что-то потыкать. Филипп всегда привозит нам что-то потыкать из разных стран. Я говорю: Фил, остановись, нам этого больше не нужно. Но нет, нет, он настаивает, но ничего страшного, скоро технологии доберутся и до нас. Диджей Фил обещал. Сегодня суббота, 15 августа, с чем я вас и поздравляю. Погода отличная, настроение тоже. А ровно через неделю Радио Рекорд празднует свой день рождения. Друзья, в следующую субботу вас ждет праздничный эфир, розыгрыши фирменных подарков, билеты на наш флагманский фестиваль «Белая снежная королева» и главный специальный выпуск «Суперчата». Какой именно, пока сюрприз. Все узнаете ровно через неделю. Оставайтесь на волне Радио Рекорд в своем городе. Вернемся к рейтингу самых популярных танцевальных треков недели. И открывает чарт на 33-м месте Джоэл Кори с синглом «Whisper». Новинка прошлой.

На 32-м месте новинка этой недели. Меланхоличная классика конца 80-х в современном клубном прочтении. Звезда немецкой EDM-сцены Класс представляет свою версию знаменитой Wicked Game. Следом на 31-й строчке Divac с треком Slow Down, опустившимся на 2.

0: 29 место и вторая новинка этой недели. Ловите горячую коллаборацию двух мировых суперзвезд. Трек «Everything Fine» от бразильского хитмейкера Алока и Дженнифер Лопес. На 28 месте Тиесто и Оливия. Как же мне нравится ее фамилия. Себастьянелли с треком «Don't Lose Your Head», который теряет не только голову, но и позиции в суперчате. Увы.
1: Рекорд суперчарт. 28 место.

0: Привет, это Суперчат, и с вами Никит Бурягин. Только что в эфире прозвучала третья новинка недели. Европейская синти-поп-классика конца нулевых получила новое динамичное дыхание. Слушаем прямо сейчас на рекорде фестивальную новинку «Align» от звездного дуэта «Afrojack» и «Gil Glaze». Впереди немного полезной информации, и сразу продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
1: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
3: Ваш карт.
4: Наш прайс. Карт прайс.
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
5: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySide Sync.
6: ООО CitySide Sync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
7: Цены 2016-го в цех. 85.
8: Гав-гав. 10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях цех 85. Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте цех85.ру. Возрастная категория 6+.
1: Суперчарт флешбэк. Лидеры прошлых лет.

0: как бы это ни звучало. Диджея Хьюгеля, титана электронной музыки Дэвида Гетта, хип-хоп-звезду Френч Монтану и поп-вокалиста Эйдена Мартина. И перед тем, как перейти к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 30-е место. Джоэл Кори. 32-я позиция. Класс. 31-е место. Дивак. 30-я строчка. Милки. 29-е место. Алок. 28-е. Легенда Тиесто. 27-я строчка. Сони Фодера. На 26-м месте Афроджек. 25-е место за Тиесто. 24-я позиция Эбен. 23-е место Дипло. 22-е место Карлита. 21-я позиция Хьюгет. А пока мы с вами наслаждаемся 950-м выпуском Суперчарта, неожиданно позвонил Филипп. Слышно было отлично. Видимо, технологии в Китае уже скакнули далеко вперед. В общем, не это важно, а важно, что он очень просил напомнить вам, что в октябре фестиваль «Трансмиссия» возвращается в столицу с фантастической постановкой «Портал». Разные миры нам обещают, топовые российские диджеи будут, зарубежные гости, настоящие звезды. Ален Вотс и Ронский Спид. Фил там тоже будет, конечно. Фестиваль «Трансмиссия Портал» 16 октября, Москва, VK Stadium, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Подробности и билеты ищите на сайте transmissionfest.ru, 18+. Возвращаемся к Суперчату, мы подошли к 20-й строчке, а на ней...

0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Havail.ru.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Рекорд Суперчарт.

0: парочку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще ламинат 33-го класса «Эггер Хоум» 8 мм с паской, влагостойкий. Всего за 699 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Акция до 4 октября 2026 года. УСТТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Суперчарт флешбэк. Лидеры прошлых лет.

0: Это суперчат от Радио Рекорд на 11 месте «Don't Wanna Go Home» от итальянского трио «Медуза» и британского вокалиста Генри Кимамайла. Мы вплотную подошли к вершине нашего чата, но перед этим давайте вспомним всех участников из второй десятки. Итак, места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчат. Вторая десятка.
0: 20-я строчка. Глеб Филипченко. 11-е место. Арджи. 18-я позиция. Дон Диабло. 17-я строчка. Бабина. 16-е место. Бауза. 15-е место. Фишер. 14-я строчка. Ирбукс. 13-е место. Робин Шульц. 12-е вновь за легендой Тиесто. 11-е место. Медуза. Рекорд Суперчат в эфире. Это были треки из второй десятки. И мы переходим к лидерам, возглавляющим наш рейтинг. Десятку сильнейших недели открывают Анима и Джоджи с треком Beautiful. Эта коллаборация продолжает завоевывать сердца слушателей по всему миру. И у нас поднялась на две позиции вверх.

0: надежда реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу Голубов. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
3: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
4: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
6: Мы плюс.

0: Рекорд реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30%. На все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Дэнс лето

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не оферта.
2: Лето, любимая музыка и большой футбольный праздник для всей семьи. 16 августа «Зенит» принимает московское «Динамо». Начало матча в 14:30. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи. Буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч яркое шоу и концерт «Тимы белорусских». Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.

0: 20 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами DJ D-Mixer Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт, чарт с лучшими клубными танцевальными новинками, которые мы собрали для вас за эту неделю. И начинаем мы, конечно же, со свежей работы Боб Синклэйр, Текила энд Ибиза.

В эфире главный танцевальный, стартует шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и в ближайшие 3 часа будем с вами классно проводить время, общаться, тусить и, самое главное, отдыхать Record за всю эту рабочую неделю. Друзья, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд», как проходит ваша суббота, что интересного происходит вокруг вас, ну и в целом, как настроение. Не забывайте передавать ваши приветы. Все самое хорошее и интересное будет здесь через пару минут. Ну а пока делаем громче, это все шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Погнали! Рекорд

Продолжается наша вечеринка «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Давайте переходить сразу же к вашим приветам и посланиям. И есть такое от Марата. Виолетта, привет из холодной летней Перми. Ну что, заканчивается завтра мой отпуск. Последний день и с новыми силами выхожу на работу. Но зато отдохнул хорошо и уже успел набраться сил. Хочу передать привет Сильверу и спасибо тебе. Помог морально с машиной. А Виолетта, тебе хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. А вот пишет Сильвер, Виолетта, хорошего эфира, студии, позитива и хорошей ночи. Слушателям респект, йоу, гуляй, народ. Особенный привет Виктору Комлеву, Женьку, который господин граф, и, конечно же, Марату, которому остался всего один день до окончания отпуска. Марат, он не последний, и все будет огонь. Ну и, конечно же, мое сердце, моя душа кричит на весь Ростов-на-Дону. Аля, все будет хорошо, верь мне! И еще вот такой есть привет. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой подруге Элиночке. Вдруг она сейчас за рулем и слушает рекорд. А также привет всем рекордсменам. Пусть зажигают. Это Юшинка. Друзья, напомню, что также вы можете оставлять ваши послания при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Делайте это прямо сейчас. Зачитаем уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати». Двигайся с нами.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

продолжается наш шоу «Рекорд Пати». Добрый вечер всем, друзья, кто вместе с нами, кто в отличном настроении и на волне рекорда. И давайте прямо сейчас переходить к вашим приветам и посланиям. Накопилось их уже здесь приличное количество, что безумно радует. Вот пишет, например, Надюшка. Виолетта, привет. Поздравь, пожалуйста, новоиспеченных молодоженов Светлану и Алексея. Желаем им семейного благополучия, счастья и бесконечной любви, взаимоуважения, доверия и только ярких эмоций по жизни. Надежда, Михаил, Антон, все близкие и родные. Поздравляем вас от всего Радио Рекорд. Вот и пролетела очередная неделя, пишет сладкий стекловат. Снова рекорд Пати с Виолеттой. Все ли барышни намазались медом? А, кстати, тема актуальная, друзья. Медовый спас. Кто как отметил? Может быть, были все-таки это такие, например, я. Я в медовый спас мазала подошву медом, не буду скрывать. Яблоки не поела, но мед тоже употребила. Было очень и очень вкусно. Липко весь песок собрала по пути. С медовым спасом всех, продолжает сладкий стекловат. Обнял, поцеловал, пожал руку. Будьте внимательны, не связывайтесь с липовым медом. Почему же? А, отличного всем вечера и настроения. Виолетта, зажигай, погнали. Все, теперь ваш месседж понятен. И еще, далее кто же нам пишет? Добрый день, рекорд из города Риги, из Латвии. Кто со мной в школу 1 сентября? Пошли бодро. Обнимаю, родители, жду вас 1 сентября уже, пишет рижский житель. Вот такие вот есть послания к этой минуте. Если и вы готовы оставить свое, отправляйте при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

в эфире главный танцевальный. Добро пожаловать, друзья! Вы слушаете вечеринку шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина, и прямо сейчас присылайте ваши классные приветы. Рассказывайте, делитесь, чем занимаетесь этим субботним вечером при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Буду зачитывать все самое классное через пару минут, но пока делаем громче прямо сейчас, ведь это шоу «Рекорд Пати».

наша вечеринка шоу «Рекорд Пати» продолжается. И прямо сейчас переходим в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Давайте посмотрим, кто же здесь готов знакомиться, общаться. И вот пишет коммуникабельный Вологда 37. А вот будет ли какая-то фотография от вас или ваш псевдоним какой-то творческий? Вот пишет Илюха. Всем привет, я Илья, мне 27. Живу в Нижнем Новгороде. Работаю машинистом на поездах. Хотел бы найти девушку. Илюх, а вот давай оставляй свой номер телефона, и мы как раз-таки и позвоним. Расскажешь более подробно, какую девушку хочется найти. Друзья, кто вот прям, ну, в очень активном поиске, уже вот замучился искать и ждать, присылайте ваш мобильный телефончик, наберу, и узнаем как раз-таки о вас поподробнее, познакомимся со всей страной сразу же. А Тоха пишет, Санкт-Петербург, 40 лет. Эля пишет, всегда интересно. Эля, а что так скромно? Где твоя фотография? Мальчики хотят на тебя поглядеть. Калуга, 42, креативный, неповторимый, и это все сладкий чеснок. Вот так пользователь у нас подписывается. И еще вот Иван пишет, ищу девушку, 20-25 лет, люблю слушать Киш и Радио Рекорд. Спасибо большое тебе, Рекорд, познакомлюсь с такой же девушкой по характеру. Спасибо, Радио Рекорд. Иван, ну очень хочется тебя с кем-нибудь познакомить. Девчонки, пишите и вы. Вот такие у нас парни готовые. Кофеман, люблю рано утром где-нибудь выпить кофе. Красногорск. Замечательно. Друзья, пишите ваш мобильный телефончик, кому-то из вас наберем и еще и фирменный мерч подарим, между прочим. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

прикреплять ваши фотографии. А помимо ваших анкет, вот есть еще Димка. Всем привет. Поздравляю Анну Крапивину с днем рождения, с 26-летием. Поздравляем от всей нашей дружной команды «Радио Рекорд», кстати. Виолетта, приветик, на связи Истра. Передай, пожалуйста, привет нашей компании. Сейчас отдыхаем на рыбалке. Тане, Андрею, любимому мужу Евгению. С вами уже давно самое любимое радио. Спасибо за лучшие эфиры, ваша Анна. Анечка, спасибо, очень приятно. И еще пишет Александр. Привет Ольге из ЕКБ. Прекрасно, друзья. Время приветов у нас, кстати, продолжается. Давайте сделаем эту ночь яркой максимально. Делайте погромче прямо сейчас. Это все шоу «Вечеринка Рекорд».

Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь от...

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.